0: Справа, разрешите, после марта, по наблажу на
1: Внимание, полный отряд, который нужно уводить, чтобы путь обрыва.